просто хотелось чаще улыбаться.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это «Радио Дача».

0: нужен, нужен еще.
1: Радио Дача.

0: Участники розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про «Редунит». А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку «Редунита» в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса «Редунит» – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс «Селексив Рейнбоу». Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт «Филантус нерури» помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе «Редунит» и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Срочные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
1: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
2: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
0: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
3: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВВ-банк.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» — это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
10: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит «Биокилл». Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. «Биокилл».
11: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
12: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
13: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
14: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
15: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
16: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
17: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
18: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Любовь. Я звоню из Нижнего Новгорода. Хочу передать привет моей маме Ольге Викторовне. Я ее очень люблю и прошу поставить для нее песню братьев Гаязовых «Малиновая лада». Спасибо, радио.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: ЛАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Дача.

Мы с диджеем Демиксером записали новую классную песню «Цвета вишни». Она о любви, конечно, причем головокружительной и стремительной. Желаем вам испытать похожие чувства этой весной. Слушайте нашу новинку на радио «Дача».

0: дача.
1: Стартовали 27-е лунные сутки. Считается, что это день, связанный с проявлением интуиции. Можно получить сокровенное знание, неожиданное открытие или даже прозреть. День сулит избавление от иллюзий и осознание ответственности за каждый шаг. Однако эмоциональный фон может колебаться. Возможны разногласия между близкими и знакомыми. В целом день благоприятный, но не стоит начинать новые дела. Лучше извлечь максимум пользы из текущих.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.

Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
1: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с ТЭП-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают ТЭП-банк для бизнеса. ТЭП-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО ТЭП-банк.
1: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы. Минце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
5: Подробности на tixfree.rf.
7: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
10: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Биокилл. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. Биокилл.
13: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
14: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная – потрясающий эффект.
15: Каждый преступник совершает ошибки.
16: Я говорила!
14: Один метод.
15: Букеты, конфеты.
17: Следственный комитет.
14: Ни одной зацепки.
17: Что само по себе подозрительно.
16: Да.
14: И два капитана.
16: Я капитан полиции.
18: А я чудак.
14: Новые серии.
19: И вот тут...
16: Что?
19: Что-то произошло.
14: Вечерний детектив.
19: Свежий.
14: В четверг и пятницу. 18:10.
19: Отлично.
14: На канале ТВ-центр.
19: Я знаю, что произошло.
14: Возрастное ограничение 16+.
12: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели. Просто жуть. Ты возьми Великий воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. Великий воин.
20: Любовь
18: вновь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
21: 16+.
22: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
23: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим, звоню из Москвы. Хочу передать привет коллективу ресторана «Берхаус». Хочу пожелать всем хорошо отработать сегодняшний день и самого хорошего, что они сами себе хотят пожелать. И пусть прозвучит песня Полины Гагариной. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Состоялась встреча премьер-министра России и руководителя Рособорнадзора. Как пишет РИА Новости, Анзор Музаев рассказал Михаилу Мишустину, что досрочный этап ЕГЭ прошел штатно, без серьезных технических сбоев. В нем приняли участие почти 2300 человек. Отдельно глава ведомства отчитался о пробных экзаменах, которые по поручению председателя правительства провели во всех регионах страны. Процедуру организовали 20 апреля, и она охватила 600 тысяч 11-классников и 1,5 миллиона девятиклассников. Руководитель Рособорнадзора добавил, что подобное тестирование помогает психологически разгрузить школьников и увидеть весь объем материала. И еще Анзор Музаев сообщил, что с 2028 года у девятиклассников появится третий обязательный экзамен – устный по истории. В свою очередь, Михаил Мишустин попросил сделать так, чтобы подготовка детей к тестированиям была на особом контроле у Рособорнадзора и региональных властей. Роспотребнадзор совместно с погранслужбой России усилил пропускной контроль на границе. Данные меры приняты для недопущения завоза хантавируса Андес на территорию нашей страны. Ведомство добавило, что эта инфекция не встречается на территории Европы и Азии, а распространена преимущественно в государствах Нового Света – Южной, Центральной и Северной Америки. Аналитики Яндекса изучили интерес пользователей после открытия доступа к агенту «Найти дешевле» и определили категории, в которых чаще всего россияне используют искусственный интеллект для поиска товаров по низкой цене. Лидирующей стала электроника. В этом сегменте благодаря ИИ согражданам удалось сэкономить до 21%. На втором месте – аптечные товары, на третьем – товары для строительства и ремонта. Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 73 рубля 14 копеек. Стоимость евро 86 рублей 29 копеек. Этот выпуск завершен. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: этим утром на радио «Дача Мария Федорова». С вами я с утра пораньше пришла, собственно, заряжать вас отличным пятничным настроением. Кстати, утром сегодня такую картину невероятную увидела. Один куст сирени, значит, а ветки у него с разными цветами. Одна ветка белая, другая сиреневая, темно-бордовая. Есть вот чудеса, да и только, особенно вот пятница с утра. И музыка у нас тоже любимая, разная на радио «Дача». В ближайшие минуты будем слушать Антипа и Олега Газманова. Всем желаю отличного начала дня.
1: Ваше начало дня.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

и довольно приятное время. Идет пятница, на календаре выходные на носу, и дачный сезон в самом разгаре. И мы на Радио Дач, так сказать, весь дачный сезон помогаем вам разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого у нас есть рубрика «Хорошо устроено» называется. И каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Все подробности найдете на сайте radiodacha.ru. А в эфире будут песни для хорошего пятничного настроя. Впереди хиты Мурата Насырова и Аллы Рид. И рубрика «Гороскоп» тоже не за горами.

0: радио «Дача», гороскоп «Доброе утро». Конец рабочей недели может оказаться продуктивным, если не распыляться на мелочи. Овны, львы и козероги смогут продвинуться в делах и добиться заметного результата. Важно не отвлекаться на второстепенное. Тельцы, девы и весы смогут успешно решать финансовые и бытовые вопросы, возможные удачные покупки или выгодные приобретения. Близнецы, водолеи и стрельцы окажутся в центре общения, возможны интересные встречи, неожиданные новости. День привнесет новые идеи, которых вам давно хотелось. Раки, скорпионы и рыбы могут почувствовать эмоциональную усталость. Важно не перегружать себя новой информацией и оставить сил на вечер.
1: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством. Гороскоп на радио «Дача». Каждое утро. Не пропустите.

Истекает рабочая неделя, всего лишь несколько рабочих часов осталось, и мы с вами отправимся на отдых. Радиодача будет, разумеется, тоже с вами. Выходные будем встречать, как и полагается, на танцах в компании программы «Диско-дача». Так что присоединяйтесь все сегодня в 20:00 по Москве.

0: 8-904-00-2580.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: кстати, поэтому завтрак должен быть обязательно, чтобы весь день прошел в отличном настроении, чтобы было место для счастья, а как иначе. И для музыки у нас целый эфир радиодачи после певицы Ёлки. С удовольствием послушаем Зару. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Тоже кого-то счастливим.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: Три часа подряд в эфире «Радио Дача». Только

0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВБанка кэшбэк 5% на все. ВВБанк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на www.vbank.ru. ООО ВВБанк.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 200 38 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
10: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РМ Лояльность» 0+.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
17: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
18: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
20: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
21: От вредителей. «АЛЛАТАР». Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
22: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
23: Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть!
22: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
24: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: ему на суточную.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дач». Меня зовут Геннадий. Я хотел бы передать привет своим друзьям. Желаю, чтобы все прошло без сучка и задоринки. И для всех нас заказываю песню «Матушка, земля белая берет». Спасибо.

Круглосуточно ровно. В Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре определили, что запрещено делать выпускникам во время ЕГЭ. Как пишет РИА Новости, согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения экзамена, нельзя выполнять работу не самостоятельно или общаться с другими участниками. Сдающим также не позволят иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию для выполнения заданий по некоторым предметам. Кроме того, участникам ЕГЭ нельзя фотографировать бланки и переписывать задания в черновики. Их наряду с бумажными или электронными экзаменационными материалами не разрешат вынести из аудитории. Также во время тестирования запрещено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми предметами. За нарушение этих правил участника удалят из пункта проведения экзамена. Напомню, основная волна сдачи ЕГЭ начнется в России 1 июня. В России с 1 марта будущего года расширят список оснований для аннулирования водительских прав. Так они будут признаны недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, если такое потребуется. Это нужно будет сделать в течение 3 месяца после получения соответствующего уведомления. В МВД предупредили, что мошенники начали рассылать дачникам сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства. Они предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылке, а затем пытаются получить доступ к аккаунту на госуслугах. В министерстве напомнили, что основанием для оплаты административного штрафа является только официальное постановление о его назначении, подписанное должностным лицом и направленное лично заказным письмом или через госуслуги. Более того, перед привлечением к ответственности следуют контрольные мероприятия, о которых владельцы предупреждают заранее. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Много музыки и мало слов.
2: Этим утром
0: на «Радио Дача».

0: вообще вполне может стать гимном для тех, кто затеял ремонт. Да-да-да, невозможно и возможно. Правда, со временем. Недавно прочитала опрос. Такой интересный. Оказывается, больше половины россиян испытывают тревогу во время ремонта. Да чего тревожиться? Все сделается. Неважно, в срок, не в срок. Главное, чтобы потом было красиво и не тяп-ляп. Вот так. Музыка, радиодача в помощь и в ремонте, и в работе. И просто в отдыхе. Оставайтесь с нами. Наслаждайтесь далее шикарными хитами от Николая Гнатюка, Ольги Бузовой и группы «Браво».
1: Ваше начало дня.

радиодачи. Скоро расскажу, какое событие можно отметить сегодня, 15 мая, в пятницу. Впереди рубрика «Праздник каждый день», конечно же. И впереди игра «Из песни слов не выкинешь». Послушаем чье-то пение на всю страну и вручим участнику классный подарок. Вот такие дела ждут вас и нас в ближайшем будущем на радиодаче. Всем легкой пятницы.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 15 мая, отмечается Международный день климата. Праздник, напоминающий, что климат – это важный ресурс, который влияет на благосостояние нынешних и будущих поколений. Только за последние 35 лет климатические изменения на планете резко ускорились и постоянно происходят новые температурные рекорды. Наша с вами задача – сохранить планету для потомков.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
0: Сыграем сейчас, сыграем, друзья, на радиодаче в игру «Из песни слов не выкинешь». И сегодня, в Международный день семьи, предлагаю вспомнить песни из эфира нашего эфира радиодачи, связанные с семейной тематикой. Что-то про членов семьи, про традиции и тому подобное. Все, что вспомните. Главное, самое главное и важное, чтобы композиция была действительно в нашей фонотеке, вы ее неоднократно слышали в эфире. И как только вспомните такую песню, звоните на радиодачу по номеру телефона 8495-995-2555. Назовите исполнителя, саму композицию и напойте пару предложений. А мы подарим победителю набор для белоснежной улыбки от радиодачи. Удачи всем!
2: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
1: Ох, сыграем сейчас в игру из песни слов не выкинешь на радио «Дача». Сегодня Международный день семьи. Я предложила вам вспомнить композиции из нашего эфира, из эфира радио «Дача», связанные с семейной тематикой. Главное, чтобы песня была действительно из нашей фонотеки. Вы ее неоднократно слышали в эфире. И вот такую композицию самой первой вспомнила Марина из Ульяновска.
2: Радио «Дача», привет. Меня зовут Марина, я из Ульяновска. И первое, что я вспомнила в этот замечательный день, это песню Эдиты Пьехи «Семейный альбом». Чтобы вспомнить, какими мы были, загляните в семейный альбом. Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в семейный альбом. Всем слушателям радио «Дача» я желаю семейного счастья, огромной любви и всего самого лучшего в жизни. А радио «Дача» — мое самое любимое радио на планете Земля.
1: Ура, Марина, спели вы шикарно, сориентировались, то же самое первое, а потому вручаем вам подарок от Waterdent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Спасибо большое за игру. На следующей неделе вновь определим счастливчика. Прямо сейчас будем слушать с удовольствием песню «Семейный альбом». Эдита Пьеха на радио «Дача» прямо сейчас.

0: этим утром на радио «Дача».
1: Дачные объявления.
0: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
0: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
0: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Менте. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru, ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
11: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
12: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
13: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
14: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
15: Подробности на tixfli.rf.
16: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
18: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
19: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Скидки в аптеках столички.
14: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: С «Гринлайф» на грядке все в порядке.
8: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. «Гринлайф». Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
3: Когда
20: Решать проще, чем ждать, когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
22: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
23: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
24: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
25: Каждый преступник совершает ошибки.
26: Я говорила!
27: Один метод.
28: Букеты, конфеты.
29: Следственный комитет.
27: Ни одной зацепки.
29: Что само по себе подозрительно.
26: Да.
27: И два капитана.
30: Я капитан полиции.
31: А я чудак.
27: Новые серии.
32: И вот тут...
26: Что?
32: Что-то произошло.
27: «Вечерний детектив».
32: Свежий.
27: В четверг и пятницу в 18.10.
32: Отлично.
27: На канале ТВ-центр.
32: Я знаю, что произошло.
27: Возрастное ограничение 16+.
33: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин».
34: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Татьяна, звоню из города Нефтеюганска. Хочу передать своему лучшему другу Сергею в город Екатеринбург наилучшие пожелания. И хочу подарить ему песню Дубцовой. Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
3: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукасат».
4: ЛАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: студии Радио Дача с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство поддержало продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Там пояснили, с момента запуска данного механизма, то есть с осени 2021, россияне зарегистрировали права на 249 тысяч гаражей и 496 тысяч земельных участков. В кабинете министров назвали эти результаты положительными, подчеркнув, что инструмент оказался очень востребован у населения и позволил, наконец, узаконить объекты, которыми люди пользовались десятилетиями. Добавлю, так называемая гаражная амнистия подразумевает упрощенный порядок регистрации прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. В Рособорнадзоре запретили досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ. Ведомстве рассказали, при срабатывании металлоискателя ученики должны добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, иначе их не допустят в пункт проведения экзамена. Нарушившие эти правила смогут пересдать его в резервные сроки только по решению председателя комиссии. Напомню, основная волна ЕГЭ начнется в России 1 июня с тестирований по истории, литературе и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов. В России с начала сезона зафиксировано более 43 тысяч обращений граждан в медицинские организации по поводу укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Наибольшее число укусов отмечено в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и в Санкт-Петербурге. Ранее согражданам порекомендовали отдавать предпочтение одежде с длинными рукавами для защиты от клещей. В частности, необходимо заправлять штаны в носки, выбирать светлые оттенки и использовать средства от насекомых. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании Радио Дача.
1: Много музыки и мало слов. Этим утром на Радио Дача.

творческих людей настраивает на создание шедевров, в частности, современного искусства. Вот, пожалуйста, мужчина из Омска по имени Александр из металла соорудил голову певицы Натальи, установил ее над своей старой Волгой. Голова огромная, красивая, интересная. Сходство, конечно, не стопроцентное, больше как-то на Леди Гагу похоже. Но ведь это все из металла, друзья. Это не просто было. Эта работа длилась годы. Разумеется, сейчас такая машина незамеченной не остается. А уж если в ней включить песню «Поехали на дачу», так вообще очередь будет стоять за фотографиями. Творческого вдохновения всем, друзья. Иногда кажется, правда, ой, не буду это делать, кому это надо. Самое главное, чтобы вам это было нужно. А музыка «Радиодачи» пусть вдохновляет. В скором времени послушаем Анатолия Цоя и Андрея Губина. Всем отличной пятницы! Ваше начало дня.

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это «Радио Дача».

ближе, чем семья. Кстати, сегодня можно своих родных поздравить. Все-таки Международный день семьи на календаре. А потом еще отдельно отметим 8 июля День семьи, любви и верности. Но, знаете, такие праздники лишними никогда не бывают. Чем больше, тем лучше. Это ведь повод передать привет, доброе слово в рубрике «Удачный момент» на Радио Дача. Ждем ваши заявки музыкальные. Домосковский номер телефона 8495-995-2555. Звоните, с удовольствием песню, ваше любимое сообщение поставим в эфир Радио Дача в финале часа. А в ближайшее время насладимся классными хитами Надежды Кадышевой и Наташи Королевой. А еще будет композиция в рубрике «Тот самый хит». Не пропустите.

пятницы иногда возникают мысли. Так мы уже все придумали, друзья. Запустим сегодня звездную машину времени. В нашем шоу «Назад в будущее» будем принимать дорогого гостя, невероятно талантливого исполнителя, яркого, харизматичного Сергея Пенкина. Сегодня именно он проведет с нами целый час на радио «Дача». Старт программы в 5 вечера по московскому времени. Присоединяйтесь и вы, будет интересно и музыкально. И много музыки будет далее на радио «Дача». С удовольствием послушаем классные песни Полины Гагариной, Алисы Фрейндлих и Султана Лагучева.

0: Бежим, бежим в новый музыкальный час на радиодаче. А этот обязательно завершим душевной заявкой в рубрике «Удачный момент». И чуть раньше поставим пластинку Юлии Михальчик. Роскошной вам пятницы. Будем вместе.
1: Удачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радиодаче. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Туманный
3: песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радиодаче. Не пропустите. Реклама.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 200 38 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
11: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
12: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
13: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
14: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
15: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
16: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
17: Подробности на tixfleet.rf.
18: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
19: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
20: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
21: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
22: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
23: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь!
24: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
1: Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
25: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
26: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
25: Юлиана Караулова.
1: Отпетые мошенники.
26: Люби меня, люби. Жарким огнем.
1: Легенда.
0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
25: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: 6+. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Артан Шнирисев, я звоню из Рязани. Хочу передать пламенный привет Максиму Лопухову, Игорю Кашину, Соляну, Акиму, Рамину и Якубу. Желаю ребятам и всем слушателям бодрого пятничного настроения. Слушать будем песню Добрынина «Колдовское озеро». Реально уютно там, и есть дорогой радио «Дача». Мы вас очень любим. До свидания.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
5: В Москве 11 часов утра. С вами радио

0: новости.
1: В студии радиодача с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Максимальная сумма материнского капитала в России за последние 10 лет выросла более чем в два раза. Как пишет РИА Новости, на основе открытых данных, эта программа была запущена в нашей стране в 2007 году. Тогда размер сертификата составлял 250 тысяч рублей. До 2020-го право на такую выплату получали семьи, в которых появился или был усыновлен второй или последующий ребенок. Между тем, с 2020-го маткапитал выплачивается и за первого ребенка. В текущем году пособие на первенца составляет 729 тысяч рублей, на второго ребенка дополнительно выплачивается 234 тысячи. Таким образом, как подсчитали эксперты, за последние 10 лет максимальная сумма материнского капитала выросла в два раза с 453 до 963 тысяч рублей. В Роскачестве рассказали о двухэтапной схеме обмана школьников перед ЕГЭ. Сначала мошенники за предварительную плату обещают подобрать персональные ключи прямо во время экзамена, а за день до него сообщают о невозможности отправить ответы и предлагают платные курсы по быстрой подготовке, таким образом зарабатывая дважды. Уточняется, данная схема была выявлена уже на этапе предварительных тестирований, и эксперты прогнозируют, что к основному периоду сдачи злоумышленники начнут ее активно совершенствовать, добавляя новые психологические ловушки. Специалисты призвали родителей поговорить с детьми. Настоящие сливы невозможны в принципе, а готовиться нужно с реальными педагогами, а не с ботами в мессенджере. Регулярные рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Дубай возобновятся с 1 июня. Как сообщил перевозчик, в будущем месяце полеты будут осуществляться один раз в сутки, а с 1 июля – дважды в день. Напомню, ранее авиасообщение между Санкт-Петербургом и Дубаем возобновила авиакомпания «Эмирейтс». С 1 мая полеты выполняются 4 раза в неделю. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: Завтра вечер пятницы, конечно же, проведем в компании «Радио Дача». Тем более, сегодня необходимо подвести музыкальные итоги уходящей недели. Узнаем, какие композиции оказались часто заказываемыми вами. Итоги в хит-параде «Горячая десятка» в 7 вечера по Москве. И премьера недели будет там же от Ани Лорак. Послушаем ее новую песню, которая называется «Аура». В ближайшие же минуты уже хиты, проверенные временем, обещаем от Михаила Шафутинского, группы «Блестящие», и Наталья Гордиенко.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

проходит хорошо там, где есть радиодачи. Даже если вдруг какая-то небольшая турбулентность на работе, ничего страшного. Приземление будет мягким и приятным, потому что завтра выходные. И тоже будем проводить их в компании «Радиодача». В ближайшие минуты с удовольствием подпоем композициям Игоря Скляра и Алсу. И это далеко не все, что вас ждет в ближайшее время на «Радиодача».

0: рамках рекламы.
1: Честно о полезном.
2: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Друзья, наверняка многие из вас уже высадили рассаду и саженцы, или только собираетесь это сделать. Теперь появляется вопрос, как помочь растениям прижиться и набрать силу. Есть два простых способа. Первый – сухой. Просто сделайте вокруг растения небольшие лунки глубиной 5-10 сантиметров. Положите туда биопрепарат в сухой или гранулированной форме, засыпьте землей и хорошенько полейте. Второй – жидкий. Разведите жидкую форму препарата в воде по инструкции – и полейте этим раствором почву прямо у корней. Легко и быстро. Для обоих вариантов можно использовать кормилицу микоризу, что дает внесение. Полезные грибы проникают в корни и становятся их продолжением, что улучшает всасывающую способность корневой системы в десятки раз. Растение начинает легко добывать влагу и питание даже из бедной почвы. Кроме того, кормилица микориза работает как природный щит, подавляя развитие вредной микрофлоры и повышая устойчивость к засухе и перепадам температур. Жидкая кормилица микориза отлично подходит и для предпосадочной обработки. Замочите клубни картофеля в растворе препарата перед посадкой. Это обеспечит им мощный старт и развитую корневую систему. Также можно обработать любые семена. И что особенно приятно, препарат очень экономичен. Одного флакона жидкой формы хватает на обработку 400 килограммов клубней или 5 килограммов семян. Кстати, эти препараты Башенком имеют государственные органические сертификаты, а значит полностью безопасны для человека, животных и окружающей среды. Технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его продукцией. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивайте еду, плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, ОГРН 102-020-255-71-21.
1: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Майские приветы отправляем каждому слушателю радиодачи в ваш населенный пункт и ждем ответные какие-то приятные пожелания для программы «Удачный час», которая начнется уже через 10 минут на радиодаче. Ждем поздравления, привет и всяческие пожелания. Этот час завершим заявкой музыкальной в рубрике «Удачный момент» и послушаем классный хит Сергея Лазарева. Всем приятной пятницы!
1: Удачные объявления. Танцев много не бывает.

0: Включайте «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств. 16+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
8: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
9: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
10: БАД не является лекарственным средством.
11: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
12: Каждый преступник совершает ошибки.
13: Я говорила!
14: Один метод.
15: Букеты, конфеты.
16: Следственный комитет.
14: Ни одной зацепки.
16: Что само по себе подозрительно.
13: Да.
14: И два капитана.
13: Я капитан полиции.
17: А я чудак.
14: Новые серии.
18: И вот тут...
13: Что?
18: Что-то произошло.
14: Вечерний детектив.
18: Свежий.
14: В четверг и пятницу. 18:10.
18: Отлично.
14: На канале ТВ-центр.
18: Я знаю, что произошло.
10: Возрастное ограничение 16+.
19: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!
20: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Иван из Оренбурга. Хочу поздравить коллег с пятницей. Пожелать им счастливых выходных, удачи, любви, путешествий, чтобы проекты считались, работа выполнялась. Царила невероятная вандерфульная атмосфера. Никогда такого не было, но вдруг опять. И заказываю для своих коллег песню Киркорова «Зайка моя». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: радио. До часа с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Москвичам рассказали о мерах защиты от мошенников, представляющихся сотрудниками полиции, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, злоумышленники используют страх и замешательство человека, чтобы заставить его выполнить их требования. Горожанам порекомендовали прервать разговор, связаться с дежурной частью ведомства, назвать фамилию и должность звонившего, уточнить, работает ли там такой сотрудник. Москвичи призвали помнить, что настоящие представители правоохранительных органов никогда не просят совершать какие-либо финансовые операции, а также передавать кому-либо деньги и ценности. На Садовом кольце завтра пройдет эстафета, из-за чего движения в данном районе будут поэтапно закрывать в обоих направлениях. Ограничения будут действовать в утренние часы. Их будут снимать по мере прохождения участников спортивного мероприятия. Также завтра будет временно закрыта внешняя сторона Садового кольца. Это связано с проведением Московского мотофестиваля. Ограничения вступят в силу с 12:50. В продолжении выпуска еще одна новость из сферы транспорта. На кольцевой линии столичного метро завтра состоится торжественный парад поездов. Колонны пройдут 9 составов, в числе которых ретро-поезд «Сокольники» и именной состав «Красная стрела». Уточняется, открытие парада состоится в 9 утра. Прокатиться на перечисленных поездах все желающие смогут в этот и на следующий день в период с 9 утра до 8 часов вечера. В Москве на следующей неделе ожидается субтропическое тепло. Как сообщили в центре ФОБОС, днем воздух будет прогреваться до плюс 29, что на 10 градусов выше нормы конца весны и даже на 4-5 отметок выше климатической нормы, характерной для середины лета. Между тем, сегодня в столичном регионе до плюс 22. Возможны дождь, гроза, местами с градом и сильный ветер. Это все новости к данной минуте.
1: На радио «Дача». Удачный час!
2: Шикарной пятницы, друзья. Программа по заявкам «Удачный час» стартовала в нашем эфире. И мы ждем поздравления и приветы от вас. Звоните к нам в московскую студию на номер телефона 8495-995-2555. Либо пишите в мессенджер «Макс» номер 8910-004-4924. В течение часа с удовольствием ваши сообщения буду читать. И вот некоторые из них. Поздравляю моего мужа Дениса и дочку Маю, внучку Катю с Международным днем семьи, который, кстати, сегодня отмечается. Желаю нам здоровья, мира, благополучия. Вас очень люблю, пишет Елена Благинина из Подольска. И Юлия поздравляет с наступившим днем рождения коллегу Наталью Анатольевну Уросову с наилучшими пожеланиями. Солнечных, радостных дней вам. Я же вам желаю солнечных предстоящих выходных, которые вы проведете, конечно же, в компании «Радио Дача». Песню будем слушать прямо сейчас в исполнении Ольги Бузовой. Композиция «Неверная». Но мы-то с вами верные, верные музыки, верные радиодачи. Будем вместе!

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия, я звоню из города Подольска. Хочу поздравить всех с пятницей, пожелать всем плодотворных выходных и хорошей погоды. И послушать песню Андрея Губина «Дай мне слово». Спасибо, радио «Дача».

возвращаясь к вашим сообщениям в программе «Удачный час» на радио «Дача». Вот что вы пишете. Поздравляем нашего друга Петра Соловьева с днем рождения. Пусть каждый день и час жизни будет ярок и прекрасен. Пусть здоровье будет таким, чтобы ты о нем и не вспоминал. Пусть в доме царит благополучие, у близких все будет в порядке. И с легкостью сбываются семейные планы и мечты. Пусть в течение долгих лет тебя все так же радуют успехи и удачи. Это сообщение от Татьяны, Надежды и Светланы из города Ржева. Далее привет в город Великие Луки. Поздравляю мамочку Анну Геннадьевну Парфенову с днем рождения. Здоровья, счастья, любви, успехов во всем. А поздравили дочь Юля, зять Александр. И мы, команда «Радио Дач», тоже присоединяемся. И еще один весенний привет позитивный улетает в город Камень-Шахтинский, в Ростовскую область. Всем прекрасного дня, желает Надежда. Прекрасная песня для вас на «Радио Дачу». Исполнит ее...

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Никита, я звоню из города Орска. Передаю привет всем слушателям Радио Дача. Всем родным, вот, и друзьям. Желаю им отличных выходных и отдыха. И заказываю песню «Ягода малинка», «Хагиб». Спасибо, Радио Дача.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Хочу передать огромный привет своей семье. И хочу заказать песню любимой певицы Татьяны Булановой. Спасибо, радио «Дача», за то, что вы есть.

Немного сообщений прочитаю с удовольствием в программе «Удачный час» на радио «Дача». Наталья из Геленджика поздравляет мамочку Лиду и дочечек Катюшу и Хадижу с днем семьи. Я вас люблю, пишет. Мама Кристина отправляет привет своим дочкам Марии и Софье. Далее огромный привет из набережных Челнов, из поселка Солнечное. Отправляет Татьяна привет этот родителям, с которыми сейчас на даче работает, на участке, пишет, с вашими песнями. Работа идет веселее. Так мы ж стараемся для вас. И еще один огромный привет от Светланы Кондюриной. Она пишет: Марина, кума, скорейшего тебе восстановления, крепкого здоровья. Нежно тебя обнимаю. Сильно за тебя переживает у нас большая молодец. Так, крепчайшего здоровья и восстановления. Вернусь к сообщениям на радиодачу в ближайшие минуты. Будем вместе.

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я Сазонов Александр Геннадьевич из города Брянска. Хочу передать свой привет Ермишинской Надежде Васильевне и ее мужу Анатолию. Поставьте, пожалуйста, песню «Ласковый май, розовый вечер». Спасибо, «Радио Дача».

0: «Дачный час» продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Я Коритин Дмитрий из города Выкса Нижегородской области. Сегодня я хотел бы поздравить свою племянницу Беспалову Дарью с днем рождения. Пожелать ей успехов в учебе, в спорте, чтобы мне все удавалось. Занимала только первые места, чтобы ее друзья уважали, родители любили. Ну, чтобы в жизни мне все удавалось, чтобы было мне все хорошо. Ну и здоровье, конечно. Даш, с днем рождения тебя. И мы хотим тебе подарить песню «Девушка простая» Юрия Михальчика. Спасибо, дорогое. Радио «Дача». Мы вас очень любим, всегда слушаем.

сегодня свеженькие сообщения в программе «Удачный час» на Радио Дачи. Юля из Москвы поздравляет всех слушателей и коллег из СФР с Днем Семьи. От Светланы летит привет всему коллективу Ярославской фабрики валенной обуви. Особенный привет богине Любови Тихомировой. Держись, скоро конец смены. Далее привет девчонкам из коллектива «Вторсырья» Павлова, Инне, Оле, Наташе. От Алены этот привет. И от Натальи из Новосибирска привет. Она пишет: выглянуло солнце, потеплело немного у нас. Всем привет, мира, добра, любите и будьте любимы. Золотые слова, Наталья, вам тоже огромный привет. Песню будем слушать в исполнении Джаз Дуурена на радио «Дача». Песни на

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр Липатов, город Владимир. Хочу передать привет группе С-124. Удачные практики этой электрики. Песню хочу заказать Анне Асти «Царица». Спасибо, радио «Дача».

Свеженькие сообщения тут как тут на радио «Дача» в программе «Удачный час». Вероника поздравляет свою вторую половинку Евгения Ишимова с днем рождения, пишет, что очень любит вас. Дарьюшка поздравляет мужа Артема с днем рождения, пишет, мы с дочей тебя очень любим. От Ирины летит пятничный привет всему солнечному Крыму, Симферопольскому району. Всегда слушаем только вас. Всем хорошего дня, вечера, наступающего и приятных дачных выходных. Выходим на посадку.

пишет: не унывай, скоро выходные. Служим сейчас вас на работе, молодцы. Еще один пламенный привет любимому мужу Сергею. С уважением Инна отправила. И от Анны Казакевича поздравления всех радиослушателей с Международным днем семьи. Желает огромного счастья, душевности, любви, нежности, заботы, внимания. Пишет: берегите друг друга, будьте счастливы. А себя поздравляю с днем рождения. Ух ты, Анночка, с днем рождения вас, да. Пишет: паспорт врет, сегодня мне снова 18. Желаю радости, любви, благополучия, оптимизма, фееричного настроения. Пусть каждый Новый год моей жизни будет наполнен яркими событиями и незабываемыми моментами, несмотря на погоду за окном, что в душе всегда светило солнце. Анна, еще раз от всей команды «Радиодача» с днем рождения. Вы наша постоянная почетная слушательница, от этого вдвойне приятно. В общем, поздравляем. Песню будем слушать в исполнении Максима Олейникова на «Радиодача». Композиция называется «От ты на вы».

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дарья, я из города Киров. Передаю всем кировчанам привет, особенно в центре гигиены, своим коллегам. И хочу заказать песенку Вячеслава Малешика «Попутчица». Спасибо, Радио «Дача».

0: Да уж, если выбирать до Луговой или до Парижа, мне кажется, все выберут второй вариант. Продолжаем дневную программу «Удачный час» на радио «Дача». Большой привет Воробьевым, Татьяне и Володе, Галине Анатольевне, Копневой, всем родным, кто в этот момент слушает радио «Дача». Всем здоровья, сил, чтобы одолеть грядки, пока стоит замечательная погода. Будем слушать классные песни. Валентина написала из Пермского края, пишет, а меня ужалила пчелка. Ой-ой-ой-ой-ой. Валентин, ну ничего страшного, по ней не впервой. Татьяна Смирнова из Подольска поздравляет мужа с днем семьи. Много радости, любви, крепких отношений теплых желает. Далее поздравляем нашу Леночку из города Щелково с днем рождения. Желаем море счастья, крепкого здоровья, взаимной любви, удачи во всем. Это коллеги с любимой работы написали Лерчик и Алусик. Еще один огромный привет семье Калининых, Торжковский район, усадьба Бор. Хорошего вам отдыха, маме Зареме. Привет Женьке, крепко обнимаю, дико хочу к вам, ваш Ружелис. Яна отправляет привет коллеге Ирине из компании «Дельта». Ириночка, хороших тебе выходных. Привет магазину «Спецкемпинг» девчонкам Насте и Лене, а также боссу Владимиру. Удачи в торговле желает Светлана из Егорьевска. Лариса поздравляет семью Шишовых с днем семьи, любви и счастья. Так, не путаем, друзья, день семьи. Семьи, любви и верности 8 июля. Сегодня Международный день семьи. И от Ларисы Ивановны летит привет брату Владимиру Ивановичу Маслову в Челябинск. Поздравляем их с женой Евгенией с Международным днем семьи. Здоровья, счастья, хорошо провести предстоящие выходные. Так, друзья, кто-то просил поставить песню «Я куплю тебе дом». С удовольствием заявку музыкальную выполню уже в ближайшее время на радио «Дача». Мария Федорова с вами, не прощаясь, в новом музыкальном часе. Услышимся.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: всему на суточно.ру.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
5: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
6: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
7: БАД не является лекарственным средством.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Григорий Лепс.
15: Самый лучший день заходил вчера.
14: Полина Гагарина.
13: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
16: Категория 12+.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
19: 16+.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России с 1 июля можно будет продавать квартиры и совершать другие сделки с недвижимостью при помощи биометрии. Ее использование упростит процесс взаимодействия покупателя и продавца и снизит риск мошеннических операций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы Комитета Госдумы по финансовому рынку. Биометрические данные можно будет использовать на базе единой биометрической системы, предоставляющей различные госуслуги. Уточняется, чтобы совершить сделку с недвижимостью удаленно, нужно уже сейчас предварительно подать в Росреестр свое согласие на электронную регистрацию подобных операций. Дети до 14 лет снова могут въезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Главное условие — в этом документе должен стоять штамп о российском гражданстве. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны, данная норма будет действовать до конца следующего года. Вместе с тем там посоветовали родителям на всякий случай брать с собой в поездку и загранпаспорт, если он уже оформлен. Напомню, с 20 января выезд детей до 14 лет за рубеж по свидетельству о рождении был полностью закрыт. Для таких поездок требовался загранпаспорт. В России утвердили методические рекомендации по ведению здорового образа жизни для медицинских организаций. Как пишет РИА Новости, в документе в частности говорится, что завтрак должен состояться в течение первого часа после пробуждения и быть самым калорийным приемом пищи. На него должно приходиться 30-40% суточной нормы. Ужинать рекомендуется не позднее, чем за 3 часа до сна. В рекомендациях зафиксирована и норма физической активности не менее 7000 шагов ежедневно. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 14 копеек, стоимость евро 86 рублей 29 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы и хороших выходных.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

учеными не знала, если честно. Видимо, поэтому мы ощущаем всяческие магнитные бури. Кстати, кто не в курсе, мощная геомагнитная буря накрывает Землю. Накроет окончательно в ближайшее время, поэтому будем готовы. Кто предупрежден, как говорится, тот вооружен. Оставайтесь в компании «Радиодачи». Будем поднимать вам настроение, как можем. Отличную музыку ставить в эфир тоже обещаем. В ближайшие минуты с удовольствием послушаем Тамару Кутидзе и группу «Високосный год» и Николая Баскова, нашего любимого. Всем приятной пятницы. Будем вместе.

Музыка для вас на радио «Дача». После Тамары Кутидзе обещаем вам песню Ирины Понаровской и группы «Фабрика». А вечером обещаем еще и танцы в программе «Диско Дача». Программа вернется в эфир в 8 вечера по московскому времени и подарит 3 часа классных, энергичных хитов. Присоединяйтесь и вы, танцуйте дома или на даче теплой майской пятницы. Желаю вам!

0: дорогу и как расширяются галактики. Мы на Радио Дача просто радуемся приятному событию. Пятница у нас. Вроде как бы радость небольшая, но зато стабильная. Завершим этот час музыкальной пятничной заявкой в рубрике «Удачный момент» и послушаем классную песню Егора Крида. После чего я с вами ненадолго попрощаюсь. Вернусь в 5 вечера, потому что здесь у нас стартует звездное шоу «Назад в будущее». И сегодня в гостях Сергей Пенкин. Потрясающий, невероятный, яркий, талантливый. Будет интересно, и музыкально присоединяйтесь тоже. Меня зовут Мария Федорова. Через 10 минут в эфире появится Даня Борисов. Хорошего настроения всем.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
1: 6+. Реклама.
7: Менце. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ «Управляй будущим».
12: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
13: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
14: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: Скидки в аптеках столички.
17: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
18: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
19: Каждый преступник совершает ошибки.
20: Я говорила.
21: Один метод.
22: Букеты, конфеты.
23: Следственный комитет.
24: Ни одной зацепки.
25: Что само по себе подозрительно.
26: Да.
27: И 2 капитана.
28: Я капитан полиции.
29: А я чудак.
30: Новые серии.
31: И вот тут...
32: Что?
31: Что-то произошло.
33: Вечерний детектив.
34: Свежий.
33: В четверг и пятницу. 18:10.
35: Отлично.
33: На канале ТВ-центр.
36: Я знаю, что произошло.
33: Возрастное ограничение 16+.
37: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

0: что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя убежим, быстро как ожи.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Людмила. Я звоню из города Серпухова. Хочу поздравить всех с праздником. Международным днем семьи. И передать для моего мужа Игоря и дочки Анастасии песню с цинокардией «Верные друзья». Спасибо большое. Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. По данным китайской прессы, официальный визит российского лидера Владимира Путина в Пекин запланирован на 20 мая. В Кремле подтвердили, что подготовка поездки практически завершена. Китайские СМИ уточняют, что торжественной церемонии, встречи и парада в честь президента России не предусмотрено. Также не планируется официальной встречи Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Если визит состоится в указанные сроки, он станет историческим. Китай впервые примет двух лидеров мировых держав в течение одного месяца вне многосторонних форматов. Напомню, ранее Пекин с официальным визитом посетил президент США Дональд Трамп. Примерно пятая часть опрошенных россиян считает образование главным условием достижения успеха. 35% респондентов называют его важным, но не определяющим фактором. Еще 25% полагают, что обучение играет вспомогательную роль. Как сообщает ТАСС, 8% связывают получение новых знаний прежде всего со снижением тревоги за свое профессиональное будущее. Почти треть россиян воспринимают образование как необходимость. В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют ливни с градом, грозы и сильный ветер. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщили в гидрометцентре. Предупреждение будет действовать до 9 часов вечера. Жители и гостей столицы просят быть осторожнее. Не стоит прятаться под деревьями и парковаться рядом с машинами. Рекомендуется обходить шаткие конструкции, рекламные щиты. Родителям советуют не оставлять детей без присмотра. Между тем, к выходным непогода отступит. 16 и 17 мая воздух прогреется до 27 градусов, а уже на следующей неделе синоптики обещают настоящее субтропическое лето. В городе ожидается до плюс 30. Это все новости к данной минуте. Группа «Градус М» продолжит далее наш музыкальный эфир. Композиция, режиссер. Всем отличного дня и настроения.
0: Прямо сейчас

0: чувства внутри нас зажигаются такой силой, что и вправду куда лучше было бы сбежать с этой планеты и никогда не знать любви. Еще очень горестно, когда чувства невзаимны, конечно же. Тогда как в хите Евы Польны, бесконечная усталость становится спутником жизни. Уверен, каждому предначертано быть счастливым не сегодня, так завтра, не с этим человеком, так с другим. Важно не опускать руки и всегда четко ставить себе цель, не забывая к ней двигаться. Не расставаясь, шикарный хит любимой певицы слушали в середине часа на радио «Дача». Продолжим пятницу в ритме песен Андрея Губина, Стаса Михайлова и Таисии Повали. Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю отличного дня.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Десятка виллы, друзья. Ну, лично мне уж точно. Всячески желаю увидеть новинку Елены Крауловой и Резников Студио в нашем чарте. Попасть на строчки горячей десятки возможность у песни имеется, но только в случае, если вы будете часто заказывать композицию в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Уже сегодня в 7 вечера по московскому времени подведем музыкальные итоги недели, расставим ваши любимые песни по местам. Еще нас будет ждать большая премьера. В хит-параде свою новую песню «Аура» представит очаровательная Аня Лорак. Не пропускайте горячую десятку на радио «Дача».

0: Отличная песня для пятницы, для дня, когда действительно можно отправиться в отрыв, не рискуя остаться без работы, не рискуя проспать на нее или получить некий выговор. Советую всем вечер этого дня провести по заветам Николая Носкова в ультрамарине в эпицентре взрывов и чувств. Мы поддержим это ваше настроение хорошей музыкой. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент», а также классную песню Лолиты «Вы настроены» на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: Круглосуточно.
1: Реклама.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менце. Жизнь без паузы. Менце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
4: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
4: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
4: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
4: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 2.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Игорь, я звоню из города Старый Оскол. Я хочу передать песню Шаруханова своей подруге Ирине. Иришка, хорошего настроения. Спасибо, Радио «Дача».

0: конца дня. С вами Радио Дача. Теленовости.
1: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Сегодня в выпуске. Мелодраму «Запасная жена» покажет телеканал «Россия». Таисия Повали расскажет о личной трагедии в «Секрете на миллион». У сериала «Папины дочки новые» будет 6-й сезон. Об этом в ближайшие несколько минут. Премьера фильма «Запасная жена» состоится на телеканале «Россия». В центре сюжета история Насти, у которой, казалось, все есть. Уютная жизнь в Санкт-Петербурге, любимый муж Максим, успешный хирург и сын-подросток. Но внезапная смерть мужа во время поездки в родное село переворачивает ее мир. Приехав на похороны в надежде найти поддержку у родственников, Настя сталкивается с ледяной враждебностью и шокирующей правдой. У ее мужа было две семьи. Настоящей любовью всей его жизни считалась Вера, а для всех в селе Настя была лишь запасной женой. Премьера 23 мая. Таисия Повали станет гостью шоу «Секрет на миллион». В новом выпуске программы на НТВ певица впервые расскажет о том, что долгие годы держала в тайне. В беседе с Лерой Кудрявцевой она объяснит, как оказалась в центре скандала, потеряла дом, звание народной артистки Украины и отношения с близкими, включая единственного сына. Артистка также поделится историей спасения своей матери, расскажет о пластических операциях, отношениях с Николаем Басковым. Главная же интрига выпуска «Секрет», который Таисия Повали боялась раскрывать много лет. По ее словам, речь пойдет о событиях 2000-х, страхе перед общественным осуждением и истинной причине ее многолетних переживаний. Стартовали съемки 6-го сезона сериала «Папины дочки новые». К своим ролям вернутся в том числе Лиза Арзамасова, Дарья Мельникова, Татьяна Орлова, Андрей Леонов, Алексей Демидов, Нонна Гришаева и другие. По сюжету нового сезона Даша, случайно обнаружив в автодоме свою соперницу-психолога, наедине с Веником сгоряча соглашается на работу во Владивостоке. Внезапное решение героини вызывает ужас у Веника, который не знает, как ее остановить. Тем временем Соня подозревает Игоря в измене, а Арина исполняет заветную мечту олигарха Федотова. Премьера состоится на телеканале СТС. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15:00 на Радио Дача. С вами была Екатерина Родина.
0: Прямо сейчас

Лера Москва вместе с нами на радиодаче утверждает, когда мы вместе, когда нам хорошо вдвоем, и это главное, и нет ничего приятнее теплой встречи с тем, кто дорог, особенно после завершения трудного рабочего дня. Каждому из вас, друзья, желаю поскорее оказаться как раз с таким человеком, и не забудьте радиодачу включить, у нас играют песни, с которыми хорошо всегда. Скоро послушаем новинку Александра Добронравова, встретим работу группы «Белый орел» и Николая Баскова. Никого не пропустите на радиодаче.

Добронравова продолжает эфир радиодачи. Божественное это название, друзья, нескромно. Всю новую музыку всегда можно найти на нашем сайте radiodacha.ru. Заглядывайте во вкладку новинки. Вас там ждут те хиты, что заслуживают вашего внимания уж точно. И вообще на сайте много всего интересного можно узнать. Новости из мира звезд шоу-бизнеса почитать или посмотреть видеоверсии шоу «Назад в будущее». Мы продолжим наслаждаться классной музыкой. Скоро послушаем хиты Алены Апиной, группы «Витинцы» и Филиппа Киркорова на радиодаче. Отличного вам дня!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Жизнь в хите Алены Апиной на радиодачу сравнивается с пролетающими мимо нее поездами. Но если именно так относиться к жизни, то, конечно, на все события вы будете смотреть со стороны. Никогда не станете их участниками. И большой вопрос, что потом вспомнить, да детям рассказать. Нужно, друзья, быть участливыми. Тогда и счастливым одновременно сможете стать. К слову об удаче. Удачный момент нас ждет совсем скоро. До этого не пропустите хит Натали здесь, на волнах радиодача.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на Радио Дача.
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на Радио Дача.
3: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы. Минце. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
12: С Green Life на грядке все в порядке.
13: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
14: Каждый преступник совершает ошибки.
15: Я говорила!
16: Один метод.
17: Букеты, конфеты.
18: Следственный комитет.
16: Ни одной зацепки.
18: Что само по себе подозрительно.
15: Да.
16: И два капитана.
19: Я капитан полиции.
20: А я чудак.
16: Новые серии.
21: И вот тут...
15: Что?
21: Что-то произошло.
16: Вечерний детектив.
21: Свежий.
16: В четверг и пятницу. 18:10.
21: Отлично.
16: На канале ТВ-центр.
20: Я знаю, что произошло.
16: Возрастное ограничение 16+.
22: Любовь здесь проходит проверку.
23: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Татьяна Хамзеевна Осиполитина. Я из города Новотроицка. Хочу передать большой привет Савицкому Игорю Вячеславовичу, Марченко Роману Анатольевичу. Желаем счастья, здоровья. Заказываю для них песню Наталья.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Для аэропорта Сочи ограничили прием и отправку самолетов. Меры необходимы для обеспечения безопасности, сообщили в Росавиации. Ведомство также предупредило, что ограничения на использование воздушного пространства в ряде регионов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в и из Геленджика и Краснодара. Там возможны изменения расписания рейсов. Добавлю, сегодня аэропорт Пскова также приостановил обслуживание рейсов. В преддверии экзаменов мошенники предлагают школьникам персональный набор ключей к вариантам заданий. Сначала просят 1500 рублей за страховку и доступ к номеру билета. За сутки до экзамена вместо ответов присылают пугающее видео об усилении контроля, а затем предлагают купить видеокурс за 5000 рублей. На деле это общедоступные советы. Отказникам скидывают пустые файлы или старые ответы. В Роскачестве это называют двойным ударом, вымогательство денег и психологическое давление. Об этом пишет РИА Новости. Стоимость обучения в российских вузах за год выросла почти на 11%. Это на 2,5 процентных пункта ниже, чем в 2025 году, сообщили в Минобрнауке. В ведомстве отметили, что ситуация различается в зависимости от региона и университета. В Москве рост цен на обучение составил около 14%, в Санкт-Петербурге 8%, в остальных субъектах 10,5%. Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня. Добавлю, абитуриенты в текущем году могут подать документы в дистанционном формате более чем в 1000 вузов страны через портал Госуслуг. Для этого там нужно сформировать цифровой профиль и загрузить необходимые данные. Документы об образовании, сведения об индивидуальных достижениях, информация о льготах. Вместе с этим сохраняются и традиционные методы подачи документов в ВУЗ лично или путем отправки через Почту России. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час. Эфир радиодачи «Открой дискотека аварии» с композицией «Если хочешь остаться». Всем отличного дня.
0: Прямо сейчас.

шепчешь, фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: для счастья. Им не нужно многого, только бы солнце за окном светило. Тот, кого любишь, был рядом. И из динамиков доносились звуки этого инструмента. «Балалайка» — хит Александра Панайотова и Алексея Чумакова дарит нам пятничное настроение в эфире «Радио Дача». Мы не будем сбавлять темпа, продолжим радовать вас классной музыкой. В следующие 15 минут насладимся хитами Марины Федункив, Александра Буйнова и Славы на «Радио Дача». Роскошного вам завершения трудовых будней.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Сегодня придет в гости к звездному шоу «Назад в будущее». На этой неделе мы встречаем Сергея Пенкина. В эфире узнаем, о чем он мечтает, какой костюм его коллекции самый дорогой, какой образ украла у него Татьяна Буланова. Послушаем, конечно же, новую песню «Чувство без границ» и расспросим его о большом сольном концерте, который прошел в столице совсем недавно. Не пропустите очередной выпуск звездного шоу «Назад в будущее» уже в 17 часов по московскому времени на волнах радио «Дача». We'll be right back.

0: Композиция идеальная, подходящая вечеру. После трудного дня так хочется простых вещей. Напиться бы чистой водой. Да отправиться в пляс под любимую песню. Только что одну такую для нас исполнял Ярослав Евдокимов на радио «Дача». Мы с вами, друзья, входим в десертную часть пятницы. Она в нашем эфире начнется программой «Назад в будущее». Уже через 10 минут встречайте Марию Федорову, Александра Жилавского и их гостя Сергея Пенкина. Эфир будет шикарным. Оставайтесь в компании радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
9: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
8: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
12: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
13: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
14: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВВБанка. Кэшбэк 5% на все. ВВБанк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВВБанк.
16: Растения балуются. Всыпем по полной. Удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дьяков Андрей. Хочу передать привет огромной жене Дьяковой Оксане. Пожелать ей крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях. И хочу, чтобы прозвучала песня для нее Лилии Шатунова, которая называется «Звездная ночь». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В 5 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. К 91-летию московского метрополитена выпустили тематическую тройку. На карте изображены число 91 и символы прошлого и настоящего столичной подземки. Приобрести ее можно на стойках «Живое общение», в фирменных магазинах, на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также в интернет-магазине «Метро» и на маркетплейсах. Ранее москвичей с днем рождения метрополитена поздравил Сергей Собянин. Мэр назвал метро любовью и гордостью горожана, а его линии, связавшими целые поколения судьбы. Он поблагодарил сотрудников за труд и заботу о пассажирах, пожелав им здоровья, благополучия и новых успехов в работе. Москвичи чаще других россиян переживают из-за худобы и стиля одежды. Согласно одному из опросов, 77% жителей столицы считают, что отношение к внешности меняется с возрастом. При этом каждого восьмого москвича чужие внешние недостатки привлекают. Он видит в них особенности, а 18% респондентов уверены, что такие черты подчеркивают индивидуальность. Большинство опрошенных заявили, что тратят на уход за собой до 5000 рублей в месяц, а у 9% эта сумма превышает 10 тысяч рублей. В Москве прогнозируется сильная жара до 32 градусов. Такие температуры ожидаются с 18 мая, предупредили в МЧС. До 22 числа климатические отметки на 10 градусов превысят майскую норму и даже будут на 4-5 градусов выше климатической нормы, характерной для середины лета. В связи с этим горожанам рекомендовали носить головные уборы из натуральных тканей, пить больше воды и по возможности оставаться в тени. Кроме того, в эти дни особенно важно соблюдать требования пожарной безопасности, быть внимательными и осторожными. При необходимости можно позвонить по телефонам 101 и 112, а также по единому телефону доверия ГУМЧС России по Москве 8495-637-3101. Это все новости к данной минуте. Далее в эфире «Радио Дача», звездное шоу «Назад в будущее». В гостях Сергей Пенкин.
0: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
2: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
0: Пристегните ремни. Это
2: звездное шоу
0: «Назад в будущее»
2: на радио «Дача».
3: В наше время люди всему знают цену, но понятия не имеют о подлинной ценности, сказал Оскар Уайльд еще в 19 веке. Я бы так не смог. Мудрость актуальна и спустя два столетия. Это звездное шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача», где всегда есть место вечным ценностям. В студии Александр Жилавский и Мария Федорова.
4: И сегодня у нас в гостях мистер Экстравагантность. Талантливейший, многогранный артист, автор песен, исполнитель, композитор, педагог, заслуженный артист России, обладатель 4 октав в голосе, за что включен в Книгу рекордов Гиннесса, так, на секундочку. Его величество принц серебряный, а может уже и золотой, кто знает. Сергей Пенкин в шоу «Назад в будущее» на радио «Дача».
5: Эх, мне бы вместо тебя в банду пойти. Да нельзя мне. Каждая собачка меня знает.

0: приветствуем вас в нашей звездной машине времени на радио «Дача».
1: Наше почтение, рад видеть.
0: Да,
2: почти. Добрый день. А почему, мне вот хочется спросить, почему «Назад в будущее»?
0: А потому что мы перемещаемся и в будущее, и в прошлое, и в случайное время.
1: В биографии наших гостей,
0: да,
1: естественно.
2: «Назад в будущее».
3: Добрый вечер.
1: Здравствуй, мой случайный слушатель.
0: Низкий поклон.
2: Из прошлого, да?
0: Очень приятно видеть вас в нашей звездной машине времени.
2: Спасибо.
0: На радио «Дача».
2: Взаимно.
0: Ваши образы в шоу «Один в один» мы смотрели, ну просто это «Оскаром» можно сразу вручать. Второй отрезок — это же тот самый «Снеговик Олаф», который благодаря вам просто запал в сердца всех российских зрителей мультфильма «Холодное сердце».
2: Ну, там история была то, что много было претендентов, и говорят, вот это вот у нас самое-самое-самое, говорили американцам, которые вот создавали. Я пришел, ни о чем не думаю, мне сказали, говорят, надо озвучить. Я говорю, ну, попробую. Стал его озвучивать, мне говорят, американцы, вот-вот, как раз вот там он нам нужен.
0: А за новыми тенденциями следите? Искусственный интеллект, нейросети, вот всякие такие штучки. Умный дом, умные лампочки, умные колонки.
2: Нет,
0: пользуетесь?
2: Но,
1: умных вещей еще меньше.
2: Ну, не совсем тундра, но что-то я знаю, что-то не знаю.
1: Ну, фразу «Алиса, включи», говорите же.
2: Ну, конечно. Она у меня почти в каждой комнате, поэтому, ну, я не могу без музыки.
0: Мы тоже на свой страх и риск взяли одну вашу песню.
1: И доверили ее искусственному интеллекту.
2: Серьезно,
1: полностью
2: мне
1: переработали.
2: Мне интересно послушать.
1: Стиль изменился.
0: Стиль изменился, да. Слов там не будет, только музыка. И вот ваша задача, Сергей, угадать, что это за песня. Будем пробовать?
2: Ничего себе, вот ты мне так сразу раз.
0: Да.
4: Это «Нейротрек».
2: Все, как ты захочешь.
0: А вот если напеть, получится?
2: Нет. Нет, если только сначала так. Утро не будем спать. Танцы под луною, только лишь тобою. Нам не сможет помешать никто.
0: Браво!
1: Мы переходим к живым людям и естественному звучанию песни, которую только что блистательно
0: прямо сейчас ее послушаем с удовольствием в оригинале в исполнении Сергея Пенкина.
4: Но

0: звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Если качество бензина характеризует октановое число, то нашего сегодняшнего гостя отчасти описывает октавовое число. Жаль, что нет такого термина. Сергей Пенкин, обладатель диапазона в 4 октавы, у нас сегодня в гостях. Еще раз здравствуйте, Сергей. Кратко расскажу о том, что будет происходить. У нас будет перемещение во временных эпохах вашей биографии. Мы побываем в прошлом, отправимся в будущее. Еще будет такой скачок в случайное время. Вопрос Джокера. На наше усмотрение можем спросить про что угодно. Ну а пока...
0: Отправляемся!
3: Вы поступили в училище Гнесиных лишь с 11-й попытки. Тем не менее, именно вы в книге рекордов Гиннесса, ваш голос признан уникальным. Вы работали с мировыми звездами, такими как Бой Джордж, Марк Алман, Демис Руссос и многие другие, просто перечислять
4: долго. Тут Кутуньо, Масрат Кабалье, да. Сара Брайтман, дуэт есть в интернете.
3: Питер Гэбриэл. Были ли среди всех этих мировых мэтров артисты, которые искренне спрашивали совета у вас, какого-то творческого?
4: Как-то на одной вечеринке, это было в Праге, Чехии, я не знал немецкого. Ну, я учил его в школе. Ну, как говорит, как ты мог целых 40 минут разговаривать, выпить коньяка и разговаривать с Томом Сандерсом?
3: Моден Токен.
4: Я говорю, я не знаю.
2: А вы понимали друг друга при этом?
4: Да, все понимали, рассказывали, и, в общем... И мой продюсер так наблюдал, говорит, такого не может быть. Я говорю, ну вот произошло.
3: Томас, старина, да?
2: Потом как в можно... особенность национальной охоты? Он же финн. Кто?
4: Потом можно посмотреть, как был удивлен Тутто Кутуньо, когда мы с ним в дуэте пели в Кремле.
3: Потому что вы знаете песню.
4: Когда там... Ба-ба-ба-бам. Он такой...
3: А он сам так не может, да?
4: Ну, как-то так сделал. Вы знаете, самое главное, вот сейчас многие певцы хотят сказать, у меня там 6 октав, у меня там... Ну, не бывает 6 октав или там еще что-то. Ну, получилось 4 октавы. Слава богу, что у меня так происходит, да? Но я хочу сказать, что главное, это не диапазон, а главное тембр. Тембр голоса. Ведь никто вот лучше не споет. Хотя там голос такого сильного не было, как у Марка Бернеса «Темная ночь». Или как Клавдия Ивановна Шульженко, там «Синенький скромный платочек». Или там Утесов «У черного моря». То есть вот помимо тембра голос еще энергетика должна быть. Ведь будучи известной Аллой Пугачевой, приходил Клавдия Ивановна Шульженко, занималась всем мастерством актера. Есть это в интернете.
3: Сергей Пенкин сегодня на радио «Дача», чему очень рады. Скоро вернемся и продолжим.
0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».

0: В театре одного актера часто бывает так, что весь билет продан. У нас сегодня тоже своего рода бенефис. Видите, в гостях у нас легендарный, без всякого преувеличения, Сергей Пенкин. И сейчас у нас по плану...
1: Звездный блиц на радио «Дача».
0: Нормально.
2: Вопросы короткие, ответы на ваше усмотрение.
3: Когда вы желаете.
0: Мы репетировали.
2: А правда ли, что легендарный Виктор Цой сочинил песню «Малыш» после встречи с вами?
3: Группа «Кино», да. После нашей встречи, и это было в 88 году, я не ждал, пока не написал барабанщик где-то в интервью эту статью.
0: Помните, на что потратили первые заработанные деньги? Не говорю зарплату, потому что вы сказали, что пели уже с 8 класса.
2: Получку, может.
0: Гонорар.
3: Первые заработанные деньги я получил на каком-то мероприятии, по-моему, то ли 3, то ли 5 рублей. Я отдал маме рубль, оставил себе.
2: А купили что на рубль?
0: Что купили, да. Тут, кстати, надо объяснить аудитории, которая, возможно, не зашла, что это другие рубли.
3: Может быть, мороженое, потом еще какие-то сладости, потому что у нас в доме не было прям избытка такой еды, но это 70-е годы, поэтому у нас и телевизора не было, и холодильника не было, потом все появилось. Да. В общем, как-то так вот было.
2: Хоккей, футбол или ролики? Выбирайте, Сергей.
3: В хоккей я играл во дворе. У нас было 4 хрущевки, пятиэтажки. Во дворе был лучшим защитником, по-моему, или нападающим, не помню. Но это во дворе был лучшим во дворе.
2: Тоже, между прочим, статус.
3: На роликах потом катался.
0: Возвращаемся к музыке. Фортепиано или флейта?
3: И флейта, и фортепиано. Флейта — это было 3 года всего, а фортепиано — это моя жизнь, на которой ты распеваешься дома, ты играешь какие-то песни, себя аккомпанируешь.
2: У вас была мечта о музыкальной школе, театре и кинотеатре. Мечта сбылась или частично?
0: Как сами считаете? Да?
3: Музыкальная школа сбылась. Театр пока еще не сбылся. Хотя вот называется «Собака на сене», что в Москве много пустуют помещений. Многие там дворцы культуры закрыты, кинотеатры, которые сейчас превращаются в...
2: магазины.
0: Торговые центры. Да.
3: Торговый центр, который называется «Место встречи», да. Мне бы хотелось, чтобы вот мой театр, где бы были танцоры, певцы, музыканты, но не за деньги и не с экранов телевизора, а именно талант.
2: Пусть все сбудется.
3: Спасибо.
1: Звездное шоу «Назад в будущее».
4: Вы слушаете «Радио Дача».
1: Реклама.
5: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: У нашего гостя есть кое-что общее с калифорнийскими панками из группы Offspring. Неожиданно, но их творческие пути пересеклись в песне под названием «Feelings». Сергей Пенкин в студии Радио Дача сегодня, здесь и сейчас.
3: И мы отправляемся...
0: Отправляемся в случайную эпоху.
3: О ваших сценических костюмах, Сергей, ходит...
4: Как иногда вещи говорят, которые так это... Открывая рот, я даже не помню, какие такие уже были ситуации в жизни. Начинаю сейчас вспоминать, это здорово.
3: Так вот, ходят легенды о ваших сценических костюмах. Изначально вы рисовали сами эскизы, потому что модельер. Сейчас...
4: Правда, художник из меня плохой.
3: Ну, тем не менее, костюмы получались такие, что запомнились всем. Вот сейчас тоже рисуете или уже доверяете другим профессионалам?
4: Нет, я говорю, что я хочу, мне привозят. Возят ткани, вот я говорю, вот это хочу вот так вот сделать. Все равно я прикладываю руку, а потом уже делают профессионалы. Понимаете, когда работал в Варьете, это было вообще настолько необычно, и когда люди ели, они бросали тарелки и смотрели сначала на костюмы. Мне кажется, там даже Жанна Агузарова, по-моему, отдыхала.
3: Завидовала молча.
4: Нет, отдыхала в сравнении с своими костюмами. Какие-то тарелки на голове, потом штаны такие, все это.
3: Самый дорогой наряд сколько стоил? И что это за наряд?
4: Ой, я не знаю. Там, понимаете, я там не шил, потому что этого ничего не было. Были костюмы только в Варьете, там привозились откуда-то ткани за границы. Вот поэтому я старался понабрать сразу на костюм все и в совокупности делать, так же, как я это в парфюме делаю. Ну, вообще, мне нравится, что у меня коллекция парфюма, и что вот микшировать, смотреть там масла, соединять со спиртом. Это очень здорово. И не надо мне никакого там кофе или еще там что-то.
3: Сергей, а что связывает ваш пиджак с платьем Татьяны Булановой?
4: Я где-то выступал, по-моему, в концерте в зале России, когда Таня Буланова срисовала с меня, как она сама рассказывала, и сделала костюм.
3: Ну, так она теперь его не надевает, потому что, говорит, тяжеловато ей. А ваш пиджак сколько весит?
4: Пиджак. Там костюм есть, который вообще не поднимешь.
2: Как вы поете с таким, с такой нагрузкой?
3: С таким грузом.
4: Вот. Красота требует жертв. Я на ту песню выходил, так что все...
3: А потом все рухнуло, это падало. Да?
4: Снимало ужасно, очень тяжело, вы даже его не поднимете.
3: Десятером снимали потом.
4: Не только пиджак, там еще и брюки.
3: Ой. Сильный духом, сильный голос Сергей Пенкин сегодня в «Звездной машине времени» на Радио Дача. Скоро вернемся и продолжим.
0: «Назад в будущее».
1: В эфире «Радио Дача».

0: Радиоудача!
1: Кто-то из мэтров сказал, что новые песни пишут те, у кого старые и плохие. Для нашего сегодняшнего гостя это высказывание не актуально. Напомню, что в студии радиодачи Сергей Пенкин. И время поговорить о том, что происходит прямо сейчас. Обсудить вашу новую песню, которая называется...
2: «Чувство без границ». Чем она вас зацепила, Сергей?
3: Когда мне принесли эту песню, сказали, что эту песню можно спеть только или Пугачёва, или вы. И мне как-то говорили, что вот так вот надо сделать так. Я говорю, так спокойно. Можно я буду делать так, как чувствую? И я. Поэтому мне, когда я ее спел, мне очень понравилось, что Михаилу Гуцериеву она понравилась. И мне было приятно то, что эта песня зашла, что она будет историей уже, наверное.
2: А есть ли у вас границы в чувствах? Или вы как водолей по гороскопу ветер без границ?
3: Наверное, без границ. Или ты любишь, или ты не любишь. Или ты ценишь, или ты не ценишь. По-другому никак не может быть. Я понимаю, что в каждом деле золотая середина. Ну, наверное, может быть, это золотая середина. Знаете, все тоже зависит от интонации. Ну, там обращаешься к другу, подруге, там, ой, ты знаешь, ой, так тебя люблю, как сейчас в американском фильме, я тебя люблю. Пошел кто-то, люблю. А можно сказать, как я тебя люблю.
1: Зато есть предположение, что ровно сейчас, после вашего «Я тебя люблю», средняя частота сердцебиения по стране выросла раза в полтора.
2: И сейчас увеличится еще больше, потому что мы будем слушать на радио «Дача» новинку в исполнении Сергея Пенкина, композицию, которая называется «Чувство без границ».

0: Некоторые звезды жалуются, что когда они решают дать концерт, его никто не берет. Чего опять же нельзя сказать о нашем сегодняшнем госте. Сергей Пенкин в студии «Радио Дачи». И прямо сейчас мы вместе с вами
1: отправляемся в будущее.
2: Не так давно отгремел с размахом концерт в Кремле. Концертная программа называется «65». 10 лет назад было 55. Ну, это, видимо, традиция такая.
3: Ну, а продолжение в Питере 22 мая. Ну, там уже почти билетов не осталось.
2: Ну, так помимо Питера там же...
3: Это приятно.
2: Тур шагает по стране, получается.
0: Как вы живете с такой периодичностью
3: концертов? Меня все об этом спрашивают. Не знаю.
2: И мы будем еще одни.
0: Устаете? Хватает?
3: Ну, как? Я не устаю. Я даже еще выхожу на бис. Уже все снял... Все блестяще, в просто черной рубашке, в черных брюках и пою еще на бис. Ну, минут 20, наверное, еще. А самое неприятное — это вот переезды.
2: Какой транспорт предпочитаете? Ну, помимо лошади, как мы уже...
3: На лошади на неделю надо ехать.
0: Она бесплатно не прокатит, вот так самая лошадь.
3: Кормить надо, да.
0: Придется, да.
3: На машине, конечно. Но у нас с собой еще две машины.
0: У нас с собой было.
3: Автобус с музыкантами, большая машина, фура, света, звука, все с собой возим.
2: А, все свое?
3: Конечно.
2: Так, помимо того, что у вас концерты из города в город, вы еще альбом умудрились выпустить новый. Ремиксы называется. Там две новые песни.
3: Совсем недавно получил, хотел сказать, партию. Вот первый диск.
2: А, это физические носители.
0: Что сейчас редкость, между прочим. В основном все в цифру ушли.
3: Вы знаете, у меня был случай. Первый винил был в 91 году. Мне кто-то звонит, друзья из Италии, наши русские. И в Венеции, по-моему, это было. И мне говорят: Серега, мы видели твои фотографии. Я говорю: да ладно, в Италии какая моя фотография? Концерт я не даю в Италию. Высылают мне фотографию. А потом, говорят, люди, когда, ну, человек, который мне написал, смотрит, там написано «Антиквариат». И говорю: сколько мой антиквариат стоил? 250 евро. Это моя первая пластинка «Винилы Филингс».
2: И у нас осталось еще одно задание. Оставим его на недалекое будущее. Скоро вернемся.
3: А я справлюсь.
0: У вас сомнений ноль.
2: Сомнений нет никаких. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: «Назад в будущее».
4: В эфире «Радио Дача».

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Жизнь коротка, искусство вечно, а звездное шоу «Назад в будущее» имеет строгий хронометраж, и он, к огромному нашему сожалению, близится к своему финалу. Сергей Пенкин. Сегодня потрясающая беседа, много интересных историй. Будет уместным нам перейти к нашему финальному испытанию. Оно называется «Звонок в будущее».
0: Звонок в будущее.
3: Номер набран, и нужно позвонить самому себе в определенный отрезок времени, может быть, через 5 лет, может быть, через 10.
2: Вперед. Вы выбираете, насколько.
3: Только вперед. И что-то самому себе сказать, пожелать, может быть, спросить. Ваш выбор.
4: Ну, хорошо, и могу и пожелать, и потом, чтобы был театр, а спросить, есть ли театр, какие интересные появились программы, певцы, которых ты выпустил. Не которые тебе приносят деньги, ты их раскручиваешь, а наоборот, которых ты
2: для души
4: показываешь артистов для зрителей, и который потом приносит тебе деньги. Как, не как продюсеру. Ну нет, я там не прошу
3: театру,
4: так, чтобы специально
3: театру,
4: да, чтобы это было как бы самоокупаемость.
3: Взаимодействие искусства в природе,
4: да,
3: если коротко.
4: Чтобы никто там не были никаких там спонсоров, потому что спонсор это значит обязательно. А что я с этого буду иметь? Вот такого, чтобы не было. Чтобы люди были меценаты, как вот любые до революции, до 17-го года были меценаты, строили больницы, клиники там. И вообще, я хочу, чтобы у нас столько артистов развелось на сцене. Хотел, чтобы каждый хотя бы какую-то сумму откладывал там в бюджет. Скажем, в Москве и в провинциальных городах были бесплатные столовые для малоимущих. Чтобы, например, детским домам помогать, домам престарелых, малоимущим. Надо больше сделать хорошего. И хорошее будет возвращаться.
5: И хорошее настроение не покинет больше вас.
4: Эдит Пикс.
2: Когда мы еще споем трио с Сергеем Пенкиным? Я знаете, что хочу сказать? Маэстро, мы были рады вас видеть и безумно счастливы вас сегодня слушать. Спасибо, что пришли.
3: Спасибо.
4: Ну и от вас большая энергетика была. Знаете, это многое зависит от ведущих. Вам респект.
3: Сергей Пенкин сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача».
4: Всем удачи, здоровья, мирного неба и всего самого хорошего. Будьте счастливы.
3: И еще одна такая просьба и пару слов с голосом снеговика.
6: Я Олаф, люблю жаркие объятия.
3: Браво!
2: Браво!
0: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
1: С любимыми артистами.
0: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
1: На радио «Дача».
0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы. Минце. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
10: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
11: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипка. Пучи качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
15: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
6: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
18: 16+.
19: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: можно на бис.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: ему на суточную.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Радио «Дача». Звонок из города Цимлянска, Ростовской области. Меня зовут Лилия. Привет Бирюковым. И желаю скорейшей встречи. Поставьте, пожалуйста, песню «Славы». Спасибо, радио «Дача».
1: Ты

0: сниму на суточно-ру.
1: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии «Радио Удача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. По данным китайской прессы, официальный визит российского лидера Владимира Путина в Пекин запланирован на 20 мая. В Кремле подтвердили, что подготовка поездки практически завершена. Китайские СМИ уточняют, что торжественной церемонии, встречи и парада в честь приезда президента России не предусмотрено. Также не планируется официальная встреча Владимира Путина с представителем КНР Си Цзиньпином. В преддверии экзаменов мошенники предлагают школьникам персональный подбор ключей к вариантам задания экзаменов. Сначала просят 1500-2000 рублей за страховку и доступ к номеру билету. За сутки до экзамена вместо ответов присылают пугающее видео об усилении контроля, затем предлагают купить видеокурс за 5000 рублей. На деле это общедоступные советы. Отказникам скидывают пустые файлы или старые ответы. В Роскачестве это называют двойным ударом, вымогательство денег и психологическое давление. Об этом пишет РИА Новости. Некоторые утренние привычки могут навредить здоровью. Врачи советуют пересмотреть свое утро и отказаться от нескольких распространенных действий. К примеру, не стоит пить кофе на голодный желудок. Это может спровоцировать тревожность и повышенную раздражительность. Также не следует без острой необходимости принимать обезболивающие до еды. Такая привычка повышает риск проблем с желудком. Еще лучше не начинать день с интенсивной тренировки натощак. Полезнее заменить ее легкой прогулкой. С 18 по 22 мая в европейской части России ожидается аномальная жара. По данным гидрометцентра, температура в Москве, Подмосковье и еще 10 областях, в том числе Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, а также Тверской и других, будет на 7-9 градусов выше нормы. Днем воздух прогреется до плюс 32. В Москве жара может ощущаться тяжелее за плотной городской застройки. Предупреждение также действует в Самарской области, в Татарстане. Там температура превысит норму на 11 градусов. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час открывает Стас Михайлов. Всем отличного вечера и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: один роман мы сочинили в эфире радиодачи. Имеем очередной выпуск звездного шоу «Назад в будущее». В гостях у Марии Федоровой и Александра Жилавского был Сергей Пенкин. Вспоминали истории из его молодости, много говорили о музыке, костюмах сценических и даже тему воспитания подрастающего поколения затронули. Из расширенной видеоверсии эфира в наших социальных сетях вы еще можете узнать, какую песню Виктор Цой сочинил после встречи с Сергеем, почему певец принципиально против фонограммы. Отсылаю вас, друзья, к группе в Одноклассниках и сообществу ВКонтакте «Радиодача». Видеоверсия уже ждет вас там.
1: Реклама.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А, здание ателье, Шаховская, улица Первая Советская, 16, 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

вальяжно заявляет о правах собственности Тамара Кутидзе на волнах радиодачи, предостерегая каждую даму от непрошенного взгляда на ее любовь. Мы вот, друзья, только рады будем рассказать, показать и дать послушать вам наш танцевальный марафон, который мы тоже любим, носит он название «Диско-дача». Сегодня в 20 часов по московскому времени откроем импровизированный танцпол. Каждый сможет оторваться по полной, не выходя из дома. Выплескивайте все накопившиеся за неделю эмоции танцами в компании «Радио Дача».

Не соглашусь с певицей Максим на радиодаче. Ветер еще как умеет, так нежно, когда на улице температура стремится к 30 градусам жары, он единственное спасение. Порывы до 10 метров в секунду становятся самым ожидаемым событием дня. Это вам любой москвич подтвердит сегодня. Погода радовала нас весь день. Желаю, чтобы и в вашем городе вещание радиодачи

0: было так же хорошо всегда, друзья. Немного о будущем поговорим. Через 10 минут стартует горячая десятка. Парад лучшей музыки недели. Нас будет ждать там большая премьера. Сегодня у Ани Лорак вышла новая песня «Аура». Вы сможете в числе первых услышать новинку. Еще будет много других новостей и любимых песен. Будьте поблизости в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на «Радио Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
1: Лунный календарь.
2: На радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
5: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
8: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН «Лояльность». 0+.
13: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
14: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторение. Повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
17: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
16: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Скидки в аптеках столички.
19: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
20: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
21: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать. Здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
22: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
23: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
24: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
25: Каждый преступник совершает ошибки.
26: Я говорила!
27: Один метод.
28: Букеты, конфеты.
29: Следственный комитет.
0: Ни одной зацепки.
1: Что само по себе подозрительно.
2: Да.
0: И два капитана.
3: Я капитан полиции.
4: А я чудак.
0: Новые серии.
5: И вот тут...
3: Что?
5: Что-то произошло.
0: Вечерний детектив.
5: Свежий.
0: В четверг и пятницу. 18:10.
5: Отлично.
0: На канале ТВ-центр.
4: Я знаю, что произошло.
0: Возрастное ограничение 16+.
26: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
27: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает...

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Оксана. Я из Чудакинского района, поселок Октябрьский. Хочу передать большой привет своему мужу любимому. Желать ему огромного здоровья и счастья. И всего самого наилучшего. Поставьте для нас хорошую песню. Спасибо, Радио «Дача».
3: У твоей

0: конечно же, вы.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
2: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
3: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
2: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
3: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Опытный Ил-114-300 успешно завершил очередной этап арктических испытаний. Машина подтвердила работоспособность систем в суровых условиях Арктики. Целью тестов было расширение географии будущей эксплуатации лайнера. Специалисты оценили работу пилотажно-навигационного комплекса. Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков подчеркнул, что успешные арктические испытания – это важный шаг для развития отечественного авиастроения и транспортной доступности удаленных регионов нашей страны. Кроме того, летом запланировано испытания на высокие температуры, а к началу осени на эксплуатацию самолета с грунтовых взлетно-посадочных полос. Москвичи чаще других россиян переживают из-за худобы и стиля одежды. Согласно опросу, 77% жителей столицы считают, что отношение к внешности меняется с возрастом. При этом каждого восьмого москвича чужие внешние недостатки привлекают. Он видит в них особенность. А 18% респондентов уверены, что такие черты подчеркивают индивидуальность. Большинство опрошенных заявили, что тратят на уход за собой до 5000 рублей в месяц. У 9% эта сумма превышает 10 тысяч рублей. В Москве прогнозируется сильная жара до 32 градусов. Такие температуры ожидаются с 18 мая. Об этом предупредили в МЧС. До 22 числа климатические отметки на 10 градусов превысят майскую норму и даже будут на 4-5 градусов выше нормы, характерной для середины лета. В связи с этим горожанам рекомендовали носить головные уборы из натуральных тканей, пить больше воды и по возможности оставаться в тени. Кроме того, в эти дни особенно важно соблюдать требования пожарной безопасности, быть внимательными и осторожными. При необходимости можно позвонить по телефонам 101 и 112, а также по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8495-637-3101. Это все новости на сегодня. Далее хит-парад «Горячая десятка». Всем отличного вечера и выходных. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: всю неделю вы, не покладая мобильных телефонов, дозваниваетесь в студию радиодачи, передаете привет и поздравляете родных и близких. И самое важное, заказываете любимые песни. Пришло время подводить итоги вашей активности за последние 7 дней. На основе частоты заказов песен мы собираем топ из 10 лучших хитов недели и уже готовы представить его вам, друзья. Меня зовут Даня Борисов, этим вечером пятницы будем вместе. Сегодня традиционно нас ждет большая премьера. Свою новую песню «Аура» представит очаровательная певица Ани Лорак. Композиция называется так же, как и новое шоу певицы. Будет интересно послушать новинку. Но это событие ждет нас ближе к финалу программы. Пока же 10-я строчка чарта. И здесь зажигательная композиция Татьяны Картуковой «Алешенька». 5 недель песня в чарте и 5 позиций вниз по сравнению с прошедшей неделей композиция преодолела. Поддержите новинку любимой певицы. Чаще заказывайте ее в программах по заявкам.
1: Номер 10.

«Она не виновата» — зажигательная композиция. Студио в эфире «Радио Дача» по итогам 7 дней занимает 9 место чарта. Всего же с нами песня «В горячей десятке» уже 15 недель была и лидером, и в эпицентре чарта ею наслаждались. Кстати, совсем недавно группа выпустила пул ремиксов на свой хит. Там есть и диско-версии, и прям-таки лирика чистой воды. Обязательно оцените все версии на просторах сети. Мы же сейчас с вами из будущего отправимся в прошлое время, в год, когда каждый мужчина называл свою возлюбленной. Самое-самое в тренд возвел это словосочетание Егор Крид одноименным хитом. Сегодня в рубрике «Лидер прошлых лет» вспоминаем композицию, что покоряла вершины нашего чарта в 2015 году. Егор Крид на радиодаче и его «Самое-самое».

0: пятницу особенно хорошо понимаются строчки этого хита Филиппа Киркорова. У меня давно все хорошо. Особенно хорошо становится, когда рабочий день заканчивается. Надеюсь, вы это состояние уже познали. Классная песня. Метро отечественной эстрады Филиппа Киркорова на 7-м месте горячей десятки сегодня.
1: Горячая десятка. Горячая десятка. На радио «Дача».
0: Ну, а я напомню вам, какие музыкальные ступени мы уже прошагали. 10-е место сегодня за хитом Татьяны Крутуковой и «Алешенька». Песня 5 недель в чарте и нуждается в вашей поддержке. На 9-й строчке утверждает, что она не виновата. Группа «Студио». Песня опустилась на одну строчку за 7 дней. На 8-м месте слушали хит «Одинокая» Ани Лорак. Песня 13 недель в чарте и заметно потеряла популярность за прошедшую неделю. Опустилась с 4-го места. Сегодня, друзья, отмечается прекрасный праздник, Международный день климата. Прямо сейчас послушаем самые популярные песни из эфира «Радио Дача» о погоде. 3-е место. Здесь Нюша и Чинконг. Кавер на легендарную непогоду.

0: Это радиодача. Вы слушаете «Горячую десятку».
1: Реклама.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Можно подобрать самые разные эпитеты. Головокружительное, стремительное, чувственное. Но вот зараза — это что-то новое. На шестом месте горячей десятки сегодня отличная песня Эдгара и Рады Рай за композицию о сильных чувствах. Да, за неделю песня прибавила одну позицию, поднялась ровно на одну строчку.
1: Номер 5.
0: Мы с вами продолжаем путешествие по хит-параду. Здесь пятое место, на котором сегодня расположилась певица Чепик с композицией «5 минут назад». Недавно артистка заглядывала в гости к шоу «Назад в будущее». Обязательно посмотрите видеоверсию эфира в социальных сетях. Узнаете много нового о песне.

0: шикарная все еще новинка Ольги Бузовой вместе с нами на радиодаче. Песня «Раненые раны» продолжает путь к вершине. Всего 3 недели песня находится в хит-параде, но уже заняла место в шаге от тройки лидеров. Перед тем, как переходить к оглашению призеров недели, напомню, как расположились ваши любимые песни к этому моменту. 6-е место по итогам 7 дней занимает хит Эдгара и Рады Рай «Вот зараза». 6 недель песня в чарте, с прошлой место не изменилось. На 5-й строчке очаровательная певица Чепик, участница фестиваля «Удачные песни» в Москве с хитом «5 минут назад». 4 недели композиция в чарте уверенно шагает к вершине. И только что музыкальную историю «Раненые раны» рассказала нам Ольга Бузова.
1: Горячая десятка. Горячая десятка на радио «Дача».
0: Пришло время узнать, как обстоят дела в регионах вещания радиодачи. Сегодня отправляемся в Иркутск, где радиодачу любят и слушают на частоте 107,5 FM. Узнаем, какие песни иркутяне заказывают чаще всего в рубрике «Удачные моменты» в программах «Удачный час». На 3-й строчке песня «Тут или там» Сергея Лазарева.

0: десятка. Горячая десятка на радио «Дача».
1: Итак, друзья, мы с вами музыкально дошагали до пьедестала хит-парада «Горячая десятка» на радио «Дача». В ближайшие минуты узнаем всех лидеров чарта этой недели. А еще певица Ани Лорак совсем скоро представит в нашем эфире свою новую песню «Аура». Но это все в будущем. Во времени настоящем слушаем третье место хит-парада. Здесь сегодня композиция, которая потеряла звание лидера чарта. Николай Басков и его хит «Туманы» в «Горячей десятке» на радио «Дача».
2: Номер три.

0: шикарный, необычный. Кто бы мог подумать, что они когда-то споют вместе? Дуэт Никиты и Марии Зайцевой на радиодаче. В шаге от золотой медали чарта остановились они со своим хитом «Все слова о любви». Песня 11 недель в чарте, и с прошлой недели она не изменила своего положения. Мы переходим к десертной части чарта, я бы сказал. Совсем недавно в столице состоялась премьера нового концертного шоу Ани Лорак «Аура». Зрители после представления остались крайне довольны. Шикарные номера, в каждой песне разная Ани Лорак, мощный свет и отличный звук никого не оставили равнодушными. Каролина готовится к туру по стране, проверьте афишу в своем городе, вдруг получится отправиться наслаждаться роскошным шоу. В поддержку тура Ани Лорак сегодня запремьерила композицию «Аура». Прямо сейчас услышим горячую новинку на «Радио Дача».
1: Премьера на «Радио Дача».
2: Привет всем, я Ани Лорак. Слушайте мою новую песню «Аура» на «Радио Дача».

0: объявление. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
0: Реклама.
7: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
8: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
9: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
10: Подробности на tixfly.rf.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
15: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
16: Скидки в аптеках столички.
17: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
18: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
19: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
21: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
22: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
23: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
24: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
25: Горячая десятка.
26: Горячая десятка.
25: На радио «Дача».
1: 9 позиций чарта позади. Призеры недели известны, но за исключением песни под номером 1. Прежде чем назвать ее, хочу напомнить вам о бронзе и серебре чарта. Третье место своими заявками вы отдаете Николаю Баскову и его хиту «Туманы». Песня в хит-параде уже 9 недель. На строчке под номером 2 говорят нам все слова о любви Никиты и Марии Зайцева. Хит уже 11 недель радует нас в чарте. И, наконец, строчка раз, строчка номер 1. За 7 дней эта песня преодолела 2 позиции вверх и завоевывает сегодня золото горячей десятки. Хит молодого, но очень талантливого. И собирающего по 6 тысяч фанатов на концертах Акмаля и легенды эстрады Григория Лепса. Их шутка, так называется песня, не перестает покорять сердца миллионов и заслуженно сегодня становится номером 1 в чарте. Поздравляем победителей! Не пропускайте хит-парад «Горячая десятка» по пятницам в 7 вечера, время московское, на волнах радио «Дача».
2: Номер 1.

слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». В Москве 8 часов вечера. Вы слушаете радио «Дача».

0: Меньше чем за год существования данной музыкальной работы буквально взорвала отечественные хит-парады и была признана самой популярной песней 2013 года. Сейчас она также вызывает немало симпатии и отлично дополняет наш с вами вечер. В продолжение программы «Диско-дача» уже скоро услышим не менее желанные хиты Светы, группы «Дискомафия», Валерии. Ну и, разумеется, поздравим всех с завершением, пусть даже короткой, но, тем не менее, рабочей недели. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Дача».
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Надеюсь, у вас не возникает подобных вопросов. Что делать сегодня или завтра? Конечно же, отдыхать. Наслаждаться каждой минутой свободного времени. Позвоните друзьям, пригласите их в гости, ну или сами напроситесь. А если вы уже успели встретиться, прекрасно. Вам желаем нескучного вечера, ну и хорошего отдыха. Уже скоро его дополнят хиты «Слайдер Магнит», «Филатова и Кэрос» и группы «Фабрика». А еще завтра нас ждет программа «Песни года». Радиоверсия легендарного фестиваля страны каждые выходные в 15 часов по московскому времени только на радио «Дача».

0: слайдер «Магнит» и их версия известной песни Леонида Агутина «На сиреневой луне» в эфире «Радио Дача». Отличная работа в тон программе «Диск-дача» и нашему отдыху. Да, у многих из нас впереди выходные, у тех, кто работает в пятидневку, так называемую. Наверняка в планах поездки за город, сейчас дачный сезон. Да и в целом, если есть дача, работы там хватает круглый год. Ну и под вечер, когда все дела переделаны, можно приятно отдохнуть от привычных дел и городской суеты. Каждому желаем приятного завершения пятницы. И для вас уже скоро хиты Филиппа Киркорова, группа «Руки вверх», «Хабиба» и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: круглосуточно ру.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Михаил Шуфутинский.
9: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
8: Юлиана Караулова.
7: Отпетые мошенники.
10: Люби меня, люби.
7: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я звоню с Красногорска. Желаю всем счастья, любви и здоровья. И хочу заказать песню «Тимур Темирову». Спасибо, радио «Дача».

В фотографиях большое количество у каждого в телефоне. И как забавно, когда у тебя дорогой смартфон, последняя модель, ультрановая камера, которая делает профессиональные снимки. А в альбоме снимки счетчиков, холодной и горячей воды, скриншоты товаров на маркетплейсах, ну и открытки на любой праздник. Поэтому, проводя совместный отдых с друзьями и близкими, не забудьте сделать общий снимок. Потом приятно будет вспомнить. А еще вам для хорошего настроения через короткую паузу хиты групп «Кармен», «Рефлекс», «Полины» и других звезд диско-дачи.

На старте выходных многим также хочется уехать, улететь как можно дальше. Хит группы «Кармен» здесь помогает с выбором места. А вот эфир «Радио Дача» — остаться в компании любимых песен. В продолжении программы «Диск Дача» уже скоро послушаем хиты группы «Серебро», Наталья Гордиенко, группа «Балаган Лимитед». Ну и успеем еще раз поздравить вас с пятницей и сегодняшним праздником Международным днем семей. Есть и такое в календаре праздников. Поэтому, если этот вечер вы проводите в компании своих близких, не забудьте поздравить их. Уверен, им станет приятно.

Думаю, можно запросто заменить имя Люба на любое другое, чтобы хит группы «Серебро» можно было адресовать каждой маме нашей планеты. Также своим родным и близким не забывайте передавать приветы в нашем эфире, поздравлять с праздниками, неважно, как далеко они живут. Наш эфир можно слушать в любой точке мира. В этом поможет сайт radioudacha.ru. А еще здесь дополнительные онлайн-каналы «Песня года» и «Диско дача». Как видим, много музыки не бывает, поэтому продолжаем слушать хиты Сергея Лазарева, Надежды Кадышевой, группы «Мираж» и не только.

0: Срочные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менце. Жизнь без паузы. Менце. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Каждый преступник совершает ошибки.
6: Я говорила!
3: Один метод.
7: Букеты, конфеты.
8: Следственный комитет.
3: Ни одной зацепки.
8: Что само по себе подозрительно.
6: Да.
3: И два капитана.
9: Я капитан полиции.
10: А я чудак.
3: Новые серии.
11: И вот тут...
6: Что?
11: Что-то произошло.
3: Вечерний детектив.
11: Свежий.
3: В четверг и пятницу. 18:10.
11: Отлично.
3: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Я из города Артем. Хочу передать привет своей бабушке, которую зовут Тамара, и своему дедушке, которого зовут Равиль. Пожелать им хорошего дня, хорошего настроения. И поставьте для них песню Наташи Королевой. Спасибо, радио «Дача».

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться.

фестивале таких ярких хитов программы «Диск Дачи» мы с вами проводим сегодняшний вечер. Надеюсь, помним еще больше ярких и танцевальных хитов. Слушаем в дополнительном онлайн-канале «Диск Дача». На сайте radiodacha.ru есть возможность проводить свободное время в компании любимых песен. Там же, кстати, можно слушать и прямой эфир в любой точке планеты. Уже скоро его дополнят хиты Полины Гагариной, группы «Инфинити», Юлианы Карауловой и многие другие. Желаем всем не скучного начала выходных.

в продолжение этого часа на Радио Дача. И что нужно нам для отличного настроения? Ну, в первую очередь, выходные. Они практически с нами. Завершается пятница. А еще приятный повод или праздник. Уверен, с этим также не возникает дефицита. Поздравляем своих родных, близких в нашем эфире. В финале каждого часа здесь рубрика «Удачный момент». А вот через короткую паузу послушаем хиты Валерии, Артика и Асти, группы «Стрелки» и других любимых артистов Радио Дача.

0: станем обижать и мы вниманием сегодняшних виновников праздника, имея в виду именинников. Поэтому продолжайте звонить к нам в студию и делиться яркими пожеланиями в рубрике «Удачный момент». Она выходит в конце каждого часа, а значит, звонить можно в любое время по телефону 8-495-995-2555. Что касается ближайшего, совсем скоро наш эфир дополнит хиты Жанны Фриске, Славы, Галибри Мавик и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама. Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой

0: фестиваль «Удачные песни». Радио «Удача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
0: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Музыка-праздник начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это диско-дача.
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с Московской области, деревни Чемилово. Я хочу передать куму большой, очень большой привет. Кум, это Александр. И заказать песню для него «Малиновая лада». Спасибо, радио «Дача».

разделить на две группы людей. Одни любят дарить подарки, а вторые – получать. Здесь, конечно, выбор исключительно за вами. Но главное, что каждый получает свою долю положительных эмоций. Желаем всем отличного начала выходных. С нами финальные минуты пятницы, и уже завтра мы отдыхаем. Ну, впрочем, и сейчас. А еще слушаем любимые шлягеры фестиваля «Песня года». Его радиоверсия каждые субботу и воскресенье в 15 часов по московскому времени. Что касается ближайшего, здесь также отличные хиты Султана Лагучева, группы «Премьер-министр», «Рады рай». Через короткую паузу в эфире «Радио Дача».

Песня Султана Лагучева в продолжении этого часа на радио «Дача». Проводим сегодняшний поздний вечер в компании отличной музыки. Надеюсь, помним еще больше ярких и таких танцевальных хитов. Слушаем в дополнительном онлайн-канале «Диско Дача». На сайте radiodacha.ru есть возможность проводить свободное время в компании любимых песен. Там же можно слушать прямой эфир уже в любой точке планеты. Выходные очень даже актуальны. Всем желаем нескучного отдыха, который через короткую паузу дополнит хиты группы «Астудио», Николая Баскова, Татьяна Овсиенко, Виктора Салтыкова и многие другие.

начала лета и до следующего теплого сезона многие из нас также улетают или уезжают подальше от дома, туда, где море, потрясающая природа и, конечно, полная гармония. И мы такое приветствуем. Не всем хочется наблюдать за окном дождь и пасмурную погоду. И это еще хорошо, если за окном. А как представишь... Утренний маршрут от дома до работы или в обратную сторону. Также хочется взять билет и улететь за солнцем. Радует, что сейчас с нами финал пятницы и на календаре 15 мая. Отдыхаем, наслаждаемся весной и в ближайшие полчаса слушаем хиты Сергея Трофимова, группы «Нана», Дмитрия Маликова и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброй ночи в компании «Радио Дача».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Настя, я из Григорьевска. Передаю привет всем друзьям. Их зовут Альбина, Анастасия и Ольга. Желаю им оставаться всегда такими же хорошими подругами. Пусть они будут счастливы. Заказываю песню Андрея Губина. Спасибо, Радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

Удача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

0: опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.